Түхи таатбах хвалбах шэбахшан икшүтхүү. Штаб ман Хесу Христод кухлабльтат эсткүн бешэбахшан тем кук э тем шол. Чикэ карман сэрман. Bueno, estamos otro día en la peregrinación acercándonos a la fiesta de San Miguel.